0: نموذج إذا صد بس
1: راديو أكтуаل كوم
2: на фреквенци Радио Актуал Кум.
1: Радио Актуал Кум.
2: Послушайте и уживайте.